0: на поспішу. This thing ain't no
1: way. Твердий как башни. That's horny.
2: Boy next door.
0: Эй, тот старогин. Привищит. Johnny. Только свистник он.
3: Лоба опять.
0: Johnny.
4: Ну-ка.
1: Swallow my cock.
0: Johnny. Розный. Johnny.
2: Dreamy. Subchat.
1: Come.
0: Дерзость.
2: Dick hot load.

0: где-то кто знает где.
1: Бой на
0: Dungeon Party. Снежный
1: Arcs.
0: Черные зимы.
1: Come shadow.

0: за погрейсу с ума много.
1: Do anal. Do anal.
0: Ты купаешь, ты старинный. Тебя знает даже.
2: Big dark
0: hole. У тебя красивый
1: дик.
0: Ну где же?
1: Мистер Аквас.

0: Existing.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладами.
0: 300.
1: Попробуй.
0: D.
1: Попробуй.
0: Dungeon Master.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.

0: на камушке. Ла-ла-ла. Где ж ты, моя пушка? Что ты там? Чтоб не...
1: Любит, да?
0: Ты мой... Выбирай...
1: Так.

Правда, шучу, их нет. С кем ты и где? Да меня мне пофигу. Люби меня этой ночью. Люби меня очень-очень. Я живу.

0: shit.
1: Помни все, что было перед. Пока я двигал дальше. Хоть величия ведут, тени тянут. Пустыни на пути посередине крапища. Не хочется и нога в ногу. Через
2: семен,
1: переграждающий дорогу. Вдалеке
2: бой
1: на закате ровно, будто вылезан. Но внезапно перед ними ниоткуда вылезла бой. И не все. Одиночку вырезала, а ты

0: на песков разгорается.
1: Данжен.
0: Под двойню угольков и сшиты в один.
1: Эй, но.
0: Людьми. Войны логос и лотос любви сливается.
2: Семена.
0: Фона песков разгорается.
1: Данжен.
0: Под двойню угольков и сшиты в один.
1: Эй, но.
0: Людьми. Войны логос и лотос любви.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Как?
2: Gay website turns me on.
1: На тебя горбу.
2: Warning.

0: только
1: coming from flesh.
0: Что есть мочи
1: и my anal
0: развела
1: latex blood.

0: ты мне полез. That's amazing, master. This thing works.
1: Сменю
0: душе ближе теплый
1: ass.
0: Знаю,
1: master.

0: ты закатила, но не понимаю, мне тоже так не хватало.
1: Ой,
0: это там на книжной полке вроде завалялось.
1: Бандич.
0: Но хватит,

0: Медленно уплывают вдаль, и меты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди. Скатертью, скатертью стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому верится, катится
1: ass.
0: Голубой
1: dark hole.
0: Может, мы обидели
1: for master.
0: Зря
1: fucking cunt.
0: Закроет этот
1: ass.
0: К anal. Приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
2: семен.
0: Скатертью, скатертью
1: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasy
0: верится, катится
1: fisting
0: ass. Голубой
1: dark home.
0: Голубой
1: dark home
0: бежит
1: to anal
2: cock.
1: Horny anal
0: набирает
1: cum.
0: Ну зачем же это
1: sex
0: кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
1: latex gloves
0: стелится и упирается прямо
1: in my ass.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: к fisting ass.
0: Голубой
1: dark home.
0: Каждому, каждому
1: fantasies
0: верится, катится
1: к fisting ass.
0: Голубой
1: dark home.

0: Ты же знаешь, ты не...
1: Dungeon Master.
2: It's a little bit for everybody.
3: Without further interruption.
0: Но судьба тебе подарила.
1: Fucking calling. Anal.
0: Пожалею, да и хуй с ним. Я же молода, мне надо трахнуть. А когда закончили, мы еще поговорим.

0: It's McCarg.
1: Как? Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще бит. Но он как будто бы
2: мастер.
1: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет. Лонг.
3: Офигенный
4: как?
3: Ну, так мало. Сколько ни
2: спанкинг,
3: но не
2: спанкинг.
3: Держи,
4: как?
3: Теплеток говорил
2: мастер.

Поднимем бокалы Семен за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Coming. Счастливый билет. Он... Fisting. Anal. Coming. Полу...

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.
2: Нет, не урожай, я будто во сне. Нет, не урожай, я будто во сне.

0: Master.
1: Gay Harrington.
0: Master.
2: Master. Это лям. Еще лям сверху все хотят.

0: Там называли
1: fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: И шпана. Парикмахер, дядя, подстриги. Под нолик. Я проездом
2: fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Bad.
0: Ты друг его Матвей. На крыше разводили А вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер, дядя, подстриги. Под нолик.

даже детвора. На стенах вся моя. Когда-то кто-то написал. Тут твою целовал. Фонарик, махер, дядя, подстриги, под нолик, подстриги, под нолик,

0: knocker.
1: Bobsleigh.
0: Full of Россия.
1: Finger in my ass.
0: С каждым годом все некрасивее. А утопаю
2: семен
0: в снегах. Простой шикарный
1: dungeon.
0: Размером с
1: 300 bucks.
0: В Москве охуительно
3: spanking.
0: Челябинске.
1: Swallow my cum.

0: dungeon
1: размером с
0: 300 баксов.
1: В Москве охуительно
2: спанкинг.
0: Челябинск. Swallow my cum.

0: boy next door.
1: Хочет нас посадить на...
0: Some dick.
2: Fucking slave.
1: Уже лишили своих...
0: Ass. Amazing.
2: Suction.
0: Master.

0: swallow.
1: На даче мечтала о том, что стану богатой.
0: Gotcha.
1: Но с неба падают только
0: three bucks.

0: сидит, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: Симен.
0: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают больно. Лай, лай, лай, если хочешь со мной, значит, будь. Лай, лай, лай, лай, лай, лай. Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет. Лай, лай, лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай, лай, лай, знаю, сохнешь по мне, как
1: Симен.
0: Лай, лай, лай, любишь ты, когда делают
2: фестинг.

0: будет кругом светить, может быть, вовремя свинтить перформанс с табличкой. Так не смог повиснуть. Ты это то, что ты создал.
1: Move your tongue around more.

0: Любил ли я себя, я разлагавшийся
1: in dungeon.
0: Я покалечивший
1: my fucking anal.
0: Хватит
1: bondage.
0: Затравленный как я был к себе жесток. Мы опоздали на вот
1: как?
0: Но нахер.

твоя. Спанкинг ваш. Кто меня поймет? Твои именно как пьет. Я не твое тело, твои движения в Панбич Беллом. Я не отпущу, иди сюда.

0: your finger, fuck your knee.
1: Billy J. Harrington.
2: Master.
1: Billy J. Harrington.
2: Master.
3: Это лям. Еще лям сверху, все хотят.

0: Bad cock.
1: Нарушили, наверное, нас никто. Кто-то знает, что он.
2: Master.
1: Кто-то знает, как.
0: Suck dick.
1: Если будешь осторожен, он не сможет нас. Закрывай глаза.
0: Stick.
1: Считай до десяти. Здесь сбываются мечты.
0: It can be in 1, 2, 3.
1: Закрывай глаза.
0: Stick.
1: Считай до десяти. Я узнала все черты.
2: Master.
1: Точно.
0: Gay.

0: Ass.
1: Which man? Dime bag.
2: Dungeon master.
1: With some. Я взял ass. Вышел, baby, ты пьешь, шишел, мы хаос. Я взял твоя ass. Yeah.

0: Wow, кручем тебя как
1: Say no
0: Пулька, ты для неё не готов Тебе в голову лезть
1: Эти
0: Она не рядом, добейся Но раз убился, добейся
1: Movie star

0: И сейчас о главной приобрете интриги года о таинственном побеге
1: Маргарита
0: из России вместе с Джоном будто бы испарился, но нам все-таки удалось найти.
2: Performance artists.
0: Они покинули страну инкогнито.

0: dungeon.
1: Мы друг другу не шлем. Не...
0: Зачем?
1: Было сказано, нет больше проблем. Даже мне незачем знать. Ну, а мои давно пора порвать. Лежит во дворе. Глупо все то, что было в игре. Но ни ты и ни я не сможем забыть. Вечер
0: сам где.

0: называли
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги под нолик. Я проездом
2: Fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Bad.
0: И друг его Матвей на крыше разводили а вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер, дядя, подстриги под нолик. Я проездом
2: Fucking coming. $300.

0: же детвора. На стенах вся моя. Когда-то кто-то он написал. Тут твою целовал.
1: Подстриги,
0: под нолик, подстриги, под нолик.

0: ass.
1: Я проездом
0: fucking coming $300.
1: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой.
0: Парикмахер гадов, постриги my ass.
1: Под нолик, подстриги
0: my ass.
1: Под нолик,
0: колбой.
1: Я проездом
0: fucking coming $300.

0: будет только одно знамя развиваться. Знамя
1: fisting,
0: знамя
2: spanking,
0: знамя
1: suction.
0: И это знамя, на нем будет написано
1: гачи-мучи
0: общество.

0: as we can.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню на сердце. Come. Гуляю с ней ночью в три, мне память снова. Я знаю поздно, что никогда не поздно, врут. Все понимаю, ты поспи, я утром.
2: Suck some dick.
3: Звоню ночами через ass. Но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая.
4: Sorry for what?
3: Наш разговор похож на
2: sex.
3: Не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

0: Ну что ты мог
1: прийти?
2: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
1: Swallow. Ни... Stick.
0: Сука,
1: Cock.
0: Хочется...
1: Dick.
2: Yeah.
0: Дарил Slay. Столько добра. Валил
1: Vano.
0: Столько бабла.
1: Is
0: ты думал...
1: Oh.

прожигает до боли сильнее. Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.

0: потеряли.
1: Как никто.
2: As we can.
1: Remain on. Fucking calm.
0: Oh,
1: gay sex.
2: Really?
0: После изнасилования.
1: Boy ass.
3: Решай все.
1: Так. Do you like what you

0: как и
1: бандит.
0: Такой же вкусный, как и пища в школьной столовой. Такой же опасный, как и муры. Лучше не трогай, ведь муха тоже
1: мой next door.
0: И даже непонятно, что сейчас мутит, а о том, что эта песня

не стали мешкать, а просто вежливо. Кириешку и дабы не быть поверженными, стали пельмешку. Пока я отмывал коленки от забыл, что эта песня про высокое чувство. Следом отмывая под салата, понял, что об лучше забывать не надо. Потом мы все прокатимся на трамвае, при этом не забывая. Вовсе непонятно, да и я и сам не понял, да и вы поймете вряд ли.

0: Bad cock.
1: Розмитий.
2: Gay website.
1: Прямо с...
2: Dark.
0: Bad cock.
1: Идет бесшумный. Calm. Бегущая.
2: Like
0: Dark. Bad cock.
2: Stick finger in ass.

0: На пачке лаве меняют черный везде. Сложно тех, кто выжил на это. За всех, кого нет с нами. За всех, кто на нас. Половину.
1: Billy Harrington.
0: Papa
2: Dungeon.

0: performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies, their deep, dark fantasies. What's gonna be a movie star?
1: Yeah. Yeah.
0: This thing
2: ain't no
1: but
0: Dungeon Master.
1: На юг нарисуй
0: door.
1: Но в миг его сад тру за одной одну что-то тянет
2: дик.
1: Написать
0: Billy.
1: 5 утра не ну а вдруг. Так же где там чисто?
0: Dungeon.
1: Он пер считает.
0: Bugs.

0: Fresh.
1: Далеко, далеченько от родной
2: My house.
1: Без
2: Fat Cox. Performance artist.

0: там будет.
1: Он ask me.
0: Затупились.
1: Horny. Dick.
0: И у ребятушек захмелели.
2: Fucking slaves.
0: От лихой.

0: алугась.
1: So horny.
0: Бархатный ковер.
1: Sex.
0: Весенний молодость.
1: Fantasies.
0: Турманила.
1: Amazing dick.
0: Уводила.
1: Ass. Ow! Suck.
0: Мне ветер.
1: Suck some dick.

0: ass.
1: Fan? Dude. Turns me on.
2: Oh, shit.
3: Да что ж?
1: Fucking coming.
3: Или отсмеялся я напред вперед. Почему?
1: Do anal.
3: Так.
1: My dick.
3: Опущены. Скольких.
4: Thank you, sir.
3: Все мне достает.
1: Suck.
3: Мне ветер.
1: Suck some dick.

0: cook for me. What do you need school for anyway? No one in your right fucking mind will ever hire a blonde like you. Be quick about it. That's your idea. Is it an interest?
1: Так.
2: Каким он был и когда он
0: deep.
2: Зато я знаю, что мне для
0: fisting.
2: Нужно
1: semen.
2: В кайфе
1: ass.
2: Не путать чужим строится растут.
1: The semen.
2: Цветет
3: head.
2: Салют в сторону
1: ass.
2: На пару с облезлым рыжим
0: Flash.
2: Перенесли
0: Dungeon.
2: Придется идти пешком на старый добрый
1: гей-вебсайт.
2: Я в него войду.
1: Really?
2: Я не вру, мне всего одну. Мне до
1: boy next door.
2: Потому что на работу, с работы, после домой. Кто-то
1: swallow cum.
2: Кто-то
0: this thing
2: ass.
3: Кто-то rip the skin.
2: Но у меня
1: that cock boy.
0: I wanna see six hot loads.
2: В этом

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming,
0: то есть, я остаюсь таким же, как ты был. Я люблю
1: Swallow.com.
0: Да получается, ночами гуляю по новому, по мелочи не парюсь, я разучился.

0: Жизнь, чтоб крутиться, крутиться, чтоб жить. Говорит, конечно, тоже надо, а пока я собираюсь.
1: Coming.
0: То есть, я остаюсь таким же, как был.

0: растраченных
1: 300 бакс.
0: Я найду этот
1: Dungeon,
0: которого нет.
1: Next door.
0: Как вечный след забытых
2: семен.
0: Мне до него последний
1: бой.
0: И это
1: бой
0: длиннее
1: систем.

0: ослепший старый ночи проходил, на разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: Вождение.
1: Now!
0: Нау! Нападе!
1: Мы
2: погоды!
1: Смеялись, толкались!
3: Стив Рэмбл!
1: Стоп,
3: Swallow fucking cum!
1: Что, я не могу?
4: Эрекция!
1: Жаль!

0: Anal.
1: Он всегда любил.
2: Suction.
0: Fork matter.
1: Помогло.
3: Semen maggots.
1: За полчаса сожгло. Но в
2: ночной
0: In dungeon.
1: Кто-то рявкнул.

помните, настанет дня ослепительный, и гранку засветим мы два столетий. И нам не нужен глушитель, но не работают brothers. Репите, а я все жду тебя в данжен.

0: Говорит радио корпорации
1: Hey Party
0: Лондон. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию хит-парад. Слушайте запись Exotic Pop

0: Не зажгут за фонари. Не говори. Сейчас бы просто
1: Swallow-com.
0: И не мотаться по
2: гейпам.
0: Но рановато.
1: Existing anal.
0: Да! А пожелай ты мне
1: Семен
0: не
1: байкам.
0: Да!
1: Пусть Собрай and suck some dick.
0: Да! И если
1: this thing
0: будет круче, чем
1: suck dick.
3: We must pull up our pants.
0: Ведь топера.
3: Pull up our pants.

0: you. God bless. God bless Nico Nico Doga.
1: Gay website.
2: Там, где всегда
3: fucking slaves.
2: Трутся спиной.
1: Insisting finger in my ass.
2: Мимо плывут.
1: The semen.
2: Спят подо льдом.
1: Fat cocks.
2: Трутся спиной.
1: Leather man.
2: Вертится.
1: $300.

0: Stick your finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет
3: Knock.
2: И для двоих счастливых много будут сверкать.
4: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my come.

0: хотят мою задницу.
1: 300
0: долларов, парень из
1: Dungeon.
0: Не останется больше, брат. Я все еще...

0: хочу иметь такой. Я только от тебя. Пускай ты
1: знаешь,
0: а я забудь, что все вокруг и плюют. Возьми мое тепло,
2: семен
0: уют. Ты слышишь? Ты знаешь, что тебя в обиду я не дам. Ты слышишь? Ты знаешь, теперь ты будешь и моим. Но как?

0: сообщаем о ней.
1: Славки русский, что владычит суд, как костры казачьи
2: рать.
1: Но нас не взять, их 900. Но с ними
3: бандит
1: ветра
3: разнесут.
1: Amazing.

0: Performance artist.
1: Зажигают свет. Сколько не пытался разобраться, я устал.
0: Boy next.
1: На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой
0: boss.
1: И свой
2: ass.
1: Как правильно,
0: Fisting.
1: Я так и не нашел ответ. Запомни, два, типа, одни готовы рвать этот
0: дик
1: до костей. Идут по
0: кругу,
1: не жалею. Оправдают лишь бы оседлать.
0: Please.
1: И есть два, типа, другие никогда не оставят.
0: An ass.
1: Стоящие за
2: Billy.
1: Упертый зад.
2: Pants.
1: Смотри, не разорви.
0: You ain't all.
1: You нет в темноте.
0: I come. That turns me on.

0: цветут.
1: Да, да.
0: Наплевал на
2: слышь. Stick finger.
0: Нормально наедине. Запомни, есть два типа. Одни готовы.
2: Suck.
0: Пускай.
2: And full master.
0: Всем казаться подбирать платье. После новой творять. Так что
2: dungeon.
0: В огне. И есть два типа. Другие никогда не подставят.
2: Gay sex.
0: Не скажут.
2: Don't do anal. Just lube it.
0: Платье. Смотри, ты разорвет.
2: You're wrong.
0: Готов.
2: Swallow my cum.
0: Настанет тут миг, когда ты останешься здесь один.
2: $300.
0: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли с... Чтобы
2: coming.
0: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два. Типа, одни готовы впрямь тебе до конца.
2: Spank.
0: Берутся,
2: fisting.
0: Не замечая потерь. И чистая, как слеза.
2: Master.
0: И два. Типа, они могут прощать даже самых
2: смартостей.
0: И упустят момент. Внутри не разорвет.
2: You ain't no.
0: You need to. Два. Типа,
2: дик.

0: Galactic.
1: Door.
2: Dungeon.
3: Мы друг другу не шлем.
1: Не...
3: Зачем? Было сказано, нет больше проблем. Даже
0: чем?
3: Мне незачем знать. Ну,
1: Эйно.
3: Лежит во дворе.

0: Давай.
1: Я точно знаю, не забуду. Мне очень жаль. И на восход.
2: Я... You ain't on my ass.

0: another big surprise, guys.
1: Do you like what you see?
2: Я не могу дышать, мне не видно.
3: Nico.

0: Beautiful master. Богаче, будто sex. Будет слаще. 300 fucking bucks. Anal master. Продам,
1: really?
2: Будто бы с небес.
3: Все так.
2: Толкает.
0: 300 fucking bucks. Anal master.

0: Анжелин.
1: И тогда, может, все же ты поймешь, что дороже.
0: Latex Club.
1: Это не знать.
2: Ой,
0: да.
1: Изумруды.
3: Сапкик.
1: Это вечность.
0: Boy Next Door. Fisting. 300
3: fucking bucks, ain't no master.
1: Продам,
2: ой,
1: будто бы с небес. Всё
0: that car
1: толкает
2: ass.
3: 300 fucking bucks, ain't no master.

Angry Bad Girl. Was решился с Богом домой? Каменный мой. Next boy. Hey no. Next boy. Next boy.

0: Come.
1: Будет, не знаю, только...
2: Loop it up, loop it up.
0: Make me coming.
1: Зачем все так сложно, только...
3: Тихо, тихо.
1: Что можно, только...
3: Тихо, тихо.

0: Full Master.
1: Так легко мы встретим их у станции.
0: Next door.
1: Стоят
0: Full Master.
2: Bondage.
1: По колено у перехода.
0: Dungeon.
1: Палитена. Привет.
0: Gay party.
1: Я хороший.
0: Master.
1: Пойдем ко мне.
2: Rip the skin.
0: And
3: suction.
1: Стоят
0: Full Master.
2: Bondage.
1: По колено у перехода.
0: Dungeon.
1: Палитена. Привет.
0: Gay party.
1: Я хороший.
0: Master.
1: Пойдем ко мне.
2: Rip the skin.
0: And
3: suction.

0: стоят.
1: Full master bondage.
0: По коленам у перехода.
1: Dungeon.
0: Палитена. Привет.
1: Game party.
0: Я хороший.
1: Master.
0: Пойдем ко мне.
2: Rip the skin.
1: And sunshine.
0: Стоят.
1: Full master bondage.
0: По коленам у перехода.
1: Dungeon.
0: Палитена. Привет.
1: Game party.
0: Я хороший.
1: Master.
0: Пойдем.

0: full master. Богаче, будто sex. Будет слаще. 300 fucking bucks, anal master.
1: Продам, Julie. Будто бы с небес. Все
0: that car. Толкает. 300 fucking bucks, anal master.

0: Анжелин.
1: И тогда, может, все же ты поймешь, что дороже.
0: Latex Club.
1: Это нежность.
2: Ой,
0: да.
1: Изумруды.
3: Сакки.
1: Это вечность.
0: Boy Next Door. Fisting. 300
3: fucking bucks, ain't no master.
2: Ой.
1: Будто бы с небес.
0: That car.
2: Ass.
3: 300 fucking bucks, ain't no master.

Бог с ней рядом, он берет ее за пас, причудливым узором засверкает ее. Дик.

0: семен. Там стой,
1: my calm.
0: Что если б я там swallow сам, я б не поверил, что бывает столько семен. Что
2: Joy.
0: Не видят ни
1: из dungeon.
0: Не видать сакакс, как посреди век вечерних и гудков.
1: Oh, master.
0: Учится тихо.

0: где дедушки
1: Shanking.
2: Swallow, come shot.
0: Блаженного Василия.
2: Sure, why not?
0: Где раньше была
2: Horn Company.
0: И я нам
2: Floyd Band.
0: И я чувствую
2: банками,
0: как под ногами.
2: Deep.
0: Just in place. Меня обгоняет
2: Dungeon Dwellers.

0: You do anal.
1: Put your money. Заполнять
0: anal.
2: Semen.
1: Или покинуть
3: Dungeon House.
1: Тебе, конечно, будут говорить, выхода нет, но выход есть всегда.
0: In my ass.

0: Я знаю.
1: You like what you see?
0: Не смущайся на стене.
2: The semen.
0: Она осталась от
1: Master.
0: А помнишь, мы в школе
1: performance artist
0: смотрели вместе. Я тебе сыграю, Цоя.

0: заново.
1: Гей-вебсайт.
0: Удалять открытые закладки. А помнишь, ты послала
2: мне,
0: когда я сексом в треклятой доте. Че ты косишься на
1: лейтекс-клад? Данги на доте.
0: Ты против? Сядь, сядь мне на
1: лекар.
0: Сядь, сядь мне на
1: лекар.
2: Oh, my God.

0: fucking slave.
1: Did you come here? Did you come here? Is that
2: boy? Так, когда ты где-то нет никому за тебя делать, ты заведешь какой-то там, ну,
3: boy next door.
2: Там, не знаю, какие-то речку может делать, ну, с кем разделить, поделиться,
3: как
2: с кем-то хотелось. Вот идешь и видишь, и ты домой приходишь, а она там сидит, это, на тебя ссорит, а тебя за...

0: cock. Big fat cock.
1: The spanking.
0: That's amazing. Anal. The semen cock. Big fat cock.
2: Малые красавицы. И их без французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
0: That's amazing. Как
2: поительный в России.
0: Big bad cock. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: В закатном блеске пламенеет снова
0: fisting.
2: И только
0: bondage
2: в голубых глазах
0: торта. Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.
2: Пускай все сон. Пускай любовь
0: dark fantasies.
2: Ну что тебе, мои
1: fucking slaves.
0: The semen.
2: На том и этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
0: Как
2: упоительный в России.
0: Big bad cock.

Volcano, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan, Люби меня, враг мой, Swallow my cum, Друг мой, You know I don't do anal, Dungeon Master, Прости меня, Master Dan,

0: все окей.
1: Да, мне 18, а мне интересно,
0: как а ну залезай.
2: На себе ведь все во все. Он
3: don't stop.
2: Come. Весь насквозь пропах. Мокрый я пропал.
4: Кто твой дядя? Кто твой дядя? Кто твой дядя?
5: Твой сносный дядя.
4: Кто твой дядя? Кто твой дядя?
5: Кто твой дядя?
4: Твой сносный дядя.
1: Я не из ваших,
0: а я не из наших, соси моча.
2: Руки в
3: руки.
2: Я горю шлепни. Он
6: семен.
2: Упродал. Затекленный тугой.
4: Кто твой дядя? Кто твой дядя? Кто твой дядя?
5: Твой сносный дядя.
4: Кто твой
5: дядя? Кто твой
4: дядя?
5: Твой сносный
4: дядя.
2: Накормил белой кабачковой икрой, да. Сделай кабачки приятно, да.
0: Жалкий кусок мяса.

0: you swallow semen по дороге.
1: You fucking coming
0: кверху ноги. Поберегитесь и не дотрог. Бежит
2: fucking slave.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегая и регулируя дыхание, я посылаю всем.
1: Oh yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто-то, что если
1: fisting.
0: Не охота и обмостыли

0: Упругой.
1: Эй, ну.
0: Сокращай. Я. Ну-ка, я. На восхищение. Я.
1: Full master.
0: И друзья.

0: Hey, no.
1: Не заметить невозможно их волшебных
0: gay website.
1: И одну из них
0: do anal.
1: Про себя подумал ты такие
0: boy next door. This thing. Do anal. Master. This thing.
2: Fucking slurs.
3: Semen.
0: Boy next door.

0: Latex glove.
1: Вот он я, привет.
2: Gay party.
1: Поезда, как я попал. Здесь не то, что на
2: Gay party.
1: На как...

0: Я скатилась под убитых.
1: Brother.
0: Да мне нечего.
1: Don't stop. I'm so horny.

0: Я открыл чик и нажав на свежую страну мы отправимся же.
1: В меня. Дай мне син. Весь исправь ты на меня. Дай мне син. Ни на кого не больше.

тебя. Меня. Дай мне синь. Две сестра ты. Меня. Дай мне синь. Ни на кого не больше. Так мы будем каждый день друг друга направлять на Симин, нажимать. Нам не надоест это видео. Будем мы друг друга освежать. Будем мы друг друга танчим. Будем мы друг друга. Будем на скамейке, даже на... Мы на эту вместе нажимать. Меня. Дай мне синь. Где сестра ты? Дай мне синь. Ни на кого не больше.

0: Мне придется увидеть тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется увидеть тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется увидеть тебя, ведь только так я буду знать точно, что между
1: нами.

0: Мне придется выбрать тебя, и только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно. Мне придется выбрать тебя, и только так я буду знать точно, что между
1: нами
0: уже не будет возможно.

мой за дури огражден звуковой стеной, непробиваемой, хоть и невидимой. Музыка всегда со мной. Since he is always ready to make some noise.

0: master.
1: Brushing the door.
2: Fingering anal.
3: Stick.
1: Пошел.
3: 15.
1: Сегодня.
3: 300 bucks.
1: Значит,
3: master.
2: Чего?

0: come.
1: Будет на спанкинг.
0: Как тут на ас.
1: Хоть и сделан
0: in flesh.
1: В школьном ансамбле батька
0: next door. Artist and master.
1: Fucking. Давно жалко не слышат речи и
0: band.

0: no.
1: Распахнутая настежь.
0: Эй, но.
1: Распахнутая настежь.
0: Эй, но.
2: Do you like what you see?

0: не выпавший секс. Если нежный
1: back cox
0: под аккорды
1: my cum
0: счастливый
1: coming
0: и счастливый
1: coming
0: и конечно тебя
2: pull up our pants
0: и в морозе и зной я тебя.

0: Под гитарный жесткий бой, который так любил. Он домчат нас мог до небес и звезд. Он исчез, и никто не знал, куда теперь мчит его.
1: Дик.

0: Gay Sex.
1: Ой.
2: Ты что так?
3: Называет
2: в ухо. Не плачь. Моя молодость. Ну нам бытовухи. Мы еще многое можем. Нам только бы.
0: Suck some dick.
3: Get your ass down from here.
2: Пока нас еще не зарыли в землю. Как
3: fucking slay.
2: Списанных. Ненужных.
3: Fucking cunning.
2: Немодных. Неизлечимых. Бой! Моя
3: fucking
2: молодость.
3: Dead.
2: Обязательно будет. Тем.
0: Anal.
1: Enjoy the lash of the spanking.
2: Вселенная дарит.
0: Oh, come on.

На днях решила разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь. И тут вот тянатя, в кармане старый черный кожаный

0: тогда проткнул мне
1: fucking,
0: а я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: spank.
0: Но не будем, главное все, и я
1: boy.

0: не совсем в больничке. Корабль
1: Seaman.
0: И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все заодно. Это не то, что сейчас гровят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
1: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

крики, проклятия, вопли. Ну еще и чего-то резко захотелось обратно. О, ебать, как же бить тогда было приятно. Пожалуй, выкину все, а на память оставлю. Прикольно.

0: my
1: boy next door
0: semen. That turns me on.
1: Fisting $300, master.
2: That's amazing. Cocks.
3: Свет твоих.
2: Bad cock.
3: Это из.
0: Ah.
2: Sometimes.
3: Живой я всегда.
1: Gay boy.
3: Россия.
1: Dungeon.

0: утро крестьянам помогло.
1: Мясо.
2: Семена.
0: За полчаса.
3: Сакшер.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: suck some dick.
1: Мечтаю, лай-лай-лай, сади, а я схожу за пивом. Лай-лай-лай, знаю, сохнешь по мне, как
0: семен.
1: Лай-лай-лай, любишь ты, когда делают больно. Лай-лай-лай, если хочешь со мной, значит, будь... Позволил мне согреться, я разбила твой потом разбила сердце, тебя стукнул, мне стукнуло 17, ты несешь какой-то, меня несет. Лай-лай-лай, ты зайди, а я схожу за пивом. Лай-лай-лай, знаю, сохнешь по мне, как
0: семен.
1: Лай-лай-лай.

0: Здравствуй, город первых.
1: Gay sex.
0: Свет твоих полночных
1: бар.
0: Здесь я
1: gay
0: санон.
1: Saxon Badcocks.

0: Billy Harrington.
1: Родной, о том, на сём, о
0: чаче
1: рядом поют
2: band.
1: Гуляют пары по барам.
0: Without that.
1: Поют
2: девчата. Suck dick.
1: Ребята и тихим
2: семен
1: наполняются.

0: сколько можно.
1: Stick your finger in my ass.
0: Маленькой покажусь тебе.
1: Oh yes.
0: Повтори, какое я ничтожество. Не нравлюсь, как я не похожа на что-то идеальное.
1: Horny.
0: Симпатичное, лучше залипать на
2: Billy Harrington.
0: Столичных делаешь мне
1: Fisting.
0: Пусть и не физически будем
1: Swallow,
0: так и не ставши близкими. Хватит это нести праздничную, но и утешаешь.
1: Fucking coming.
0: Сразу на
1: next door.
0: Семена. Душа,

0: An ass.
1: Я чувствую, что...
2: Master. Spanking.
1: Среди...
0: Full dungeon.
1: Я пытаюсь...
0: Loop it up.
1: Лет как из ведра. Он бы рад, но нет даже...
0: My car. Not a

0: Устало держаться. Кажется, что нам не оставили. Ты на парни, когда я безучастно смотрю. Кажется, что я
1: гей бой.
0: Да, я дышаться, я ненавижу. Вывозить я трехлетней давности себе же дал бы. Распускаю сопли и руки на
1: бандаж.
0: Никогда не распускал. Собираю по кускам. Когда-то я был
2: уверен,
0: что знаю все. Что знаю много всего и дальше будет
2: спанкинг.
0: Но я больше не
3: penetration.

0: не страшно, рисую тебе
1: Latex Club,
0: чтобы ты их изнашивала. Однажды
1: секс
0: будет по-настоящему, а пока что ты спросила, почему
1: Стиффингер.

0: не ходи.
1: И так как?
0: По губам не води. Я бою на краю, не мою ни зубки. 0-1, ты не та, ты не
2: дик.
0: Посчитаю ходы.
3: Boy next door.
0: Выбираю коты.
3: Fucking coming.
0: Любимые ягоды, я не гадаю, когда уже ты.
3: Stick your finger in my ass. Good thing they know.

0: Куда несешь ты, кто виноват и что делать?
1: Ass.
0: Ли я дрожащий, ли
2: семен
0: имею? Ищу вы
3: coming.
0: Наши мальчишки. How much is the
3: this?
0: Чего так в России?
3: Bad cocks.
0: Шумят и за что аборигены?
1: Spanking.
0: Кука у вас продается славянский?
3: Come.
0: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского?
3: Anal.
0: Отчего
3: ты не... Coming.
0: Правда или действие? Где твои 17?
3: Whoa.
0: Куда уходит детство? Если
3: секс
0: на Марсе, что нам...
3: Swallow.
0: Греции? Я. Yeah. Что
3: Dick.
0: Грядущий
3: Ass.
0: Готовит? Сколько же стоит?
3: Jason.
0: С чего начинается родина? Жизнь или...
3: $100.
0: Почем?
3: Later.

0: Ай, ма певе, поздравь, кто сын теперь.
1: Boy next door.
0: Знай много, но я чувствую себя как
1: Flow master.
0: Ма певе, поздравь, кто сын теперь.
2: Boss of this
0: gym. Веду себя как

0: раз, когда роняю.
1: Just lube it up.
2: Just spank it.
3: Fuck you, suck me until my dick is drained.
0: Кто не верил в меня, они все ща работают. И мечтай быть рядом, то когда мы папаем. Они хотят, чтобы я делился с ними своим
4: семеном.
0: Какой ты друг ни разу не угостил меня.
3: Come.
0: Те, кто
1: fucking coming.
0: Я оборвал всю связь. Хватит
1: fisting.

0: нас можна.
1: Люби нам.
0: Вам
1: ас.
0: Маю. Очень сложно. Вспоминаю словно.
1: Fantasies. Dungeon Master. Stick finger in my ass.

0: stick finger in ass.
1: Naja,
2: was?
1: Ich seh dir's den Tag. Setz dir los, if you will. Hör das hier.
0: Next door.
1: Will du?
0: Fucking deep.
1: Настала пора.
3: Celebrate. Suck some dick.
4: Трудно было.
5: А, ну понятно. Так, ну чё, сколько стоит?
0: Fisting is $300.
4: 300 баксов он хочет.
5: 30, да?
4: 300.
5: Я. Сколько?
0: М?
5: Ты чего? Да я в Питере за эти деньги могу новую машину купить! Это что за...

0: leather pants.
1: Come on, Россия,
0: get your ass back here.
1: Сейчас мы просто по 100 грамм и не
0: swallow fucking cum.
1: Но рановато.
0: Penetration.

0: Dungeon.
1: А для вас я геймбой. Как и вы для
0: гейм-парти.
1: Я плюю на
2: фэр-так.

Yeah, gay boy. Как и вы для gay party. Я плюю на bad cock. Вы меня anal cock.

0: разрывая в клочья
1: Latex Club.
0: Не забыли, что ты сдалека с дома
1: Master.
0: И не последняя
1: Любой
0: А по бегу

0: Это пацанский мод. Не обессудь, но ты
1: вспану.
0: Когда протянул, все мои дела.

0: as we can.
1: Каждый день Данил Багров. Твой муж. Твой next door. Лучшие в мире. Круче. Только мы покупаем в Сибири для хранения квартиры.